0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропкак.

0: not funny.
1: Еврозум.
2: Американский проповедник Френклин Грэм з'ехал с Беларуси, але, кажуть, осадочек застался. На початку белорусы у соседках обурил ягонный заклик молиться за Лукашенко, а потом той же Лукашенко распачал суместные с россиянами в учении по применению ядерной зброи.
3: Ти допоможе Грэм развить американо-белорусские отношения и что вогуле от гэтага разлічвае атрымаць Лукашенко?
2: У эфира Еврорадио про гэта выказался политичный оглядальник Віталь Цыганков.
4: Лукашенко відавочна спешается отхапіць американцы як мага больш. Чаму ён спешается? По двух нейкіх прычынах. Ну, першае, што, может быть, не першае, но одна з прычын, што ў Америцы, ну, там, все ведаюць, восенню будуць выборы в Конгресс, і, можа быць, як на сёння выглядае, што республіканская партія Трампа іх прайграе, в Конгрессе будзе больше за демократаў, гэта значна абмежуе дзеянні Трампа, ён стане, як называецца, палітыкі кульгавай качкай, вось, и, ну, чему это может поплывать? Может поплывать на то, что ему будет не до внешней политики, не до Беларуси, а ему придется переключаться на внутренние проблемы, многим его будут связаны руки и так далее. Коли уж навык не казать про то, ну, я в это не верю, там, что могут быть больше, почти, там, импичмент, его не будет, там, в Сенате николи не будет большинства, але, ну, это принесет проблемы. Вот. Другое, что может, другий фактор может поменяться вельми радикально нечто в американско-российских дошинениях. Коли зараз еще у них там не ну, не открытая война, а некие заигрывания с Трампом протягиваются у Путина с Трампом, то на этом фоне дозволены шашни и Лукашенко. Як только, ну, скажем, перейдет до такой, а это целком максимум, что будет на ножах, ну, Москва мощно обмежует эти лукашенковские закидоны до Америки, до Трампа, просто на сегодняшний момент погрозить ему пальчиком, мы памятаем, она уже погрозила, когда он собирался ехать на этот трамповскую раду мира. Но-но-но. Наперед батьки Путина в пекло не лезь, трамповская. Вось, то бок его и так маневр обмежаваны. А еще, коли их погоршится радикально, но покуль оно не может погоршаться, покуль не дотягнуто некое мирное погоднение, они все один от нас залежать. Плюс вот Путин поедет в Китай, ему треба высветить, что там Си с Китаем про них вырешили, а зараз Россия видовочно уже другоразрядная держава, вырашая США и Китай. А Россия, так сказать, шикая, что сильные мира все его, это и двое вырашить, и як они поуплывают на войну, коли загадают России войну эту сканчивать. Так что в этом смысле вот такие две ситуации, которые примушают Лукашенко спешаться, и для его, коли кажут люди там вот кали, я-то переконанный, что не тому, что там едучи Лукашенко, но объективно, что ему главное не кали, ему главное признание, ему главное встреча с Трампом, еще пожидано в Америце.
5: Але, Виталь, выбачай, что перебиваю, але, у чем выявляется это его спешка?
4: Ну, вось он выпускает, вось он снова сустракается уже там ближайшие, ну, дни.
5: Ну, хорошо, вот, гляди, он сустрелся с этим Грэмом.
4: Так.
5: Шли размовы там, помолились за его, Грэм там растекся.
4: Спешка, что он
5: чому не...
4: на кожной сустрече кажет, что мы приедем до этого биг-сдила, до этой великой сделки. Ни разу не было огучено, что в этой великой сделке может быть. И все кажут, что только там снятие санкций и калий, я уже подозреваю, что тут Лукашенко хочет на нечто большее. А что для его больше. Некие гаранты сбоку Америки про, скажем, то, что Америка не хочет скидывать Лукашенко, ну, это так, де-факто, а де-юре это будет, как бы оформилось в неких, ну, инших формулировках, там, повага Америки до суверенитета Беларуси.
5: Ты что думаешь, его так наполохала ситуация с Мадурой? Он уже не верит у то, что сховается за спиной у Владимира Владимировича?
4: Ты справа, что он, как я лечу в своих комментариях, вот недавно, пробачьте, глядачи буду повторяться, то, что я сказал недавно в Белсате, то, что он лечит, что Путин уже не может вот ему, ну, не заденный момент, а то, что в России может быть, Путин не будет ему однозначным гарантом. То есть он может быть больше за всех нас со своей интуицией такой живельной, живельного политика, которая в некоторых пытаниях отсохла, а в некоторых еще застается. И он лепже нас ведает, что отбывается в России, и что может быть за Россией ближайшие не просто годы, а может быть месяцы. Не то, что там экономика, не кажу, что там экономичный обвал это, а вот миновито это социальные изъявы, изъявы там внутри Кремля, размовы про там махчимые, там, не ведаю, перевороты, там, про незадовольнение, про то, что Путина как-то уже рыхтует. Ну, все это нагнетание, але факт тем, что нечто в России, ну, скажем, подыходит, наспевая, наближается. Маецца на ўвазе, што вот уже закансерваваная сітуацыя, якая была, якую, дарэчы, вайна кансервавала, яна мяняецца, і стаўленне да вайны этих расійскіх грамадзян мяняецца, яны уже адчуваюць бамбардзіроўкі гарадоў, которые не схаваеш, да? Вось. І все гэта можа прывесці да тых зменаў в Расіі, которые, при которых ім будзе не да Беларусі. І Лукашенко это адчувае. І можа не адзін гарант трэба, і нават не два сі, которые адносна далёка і таксама не так уже зацікаўлены в Беларусі, а тры. І вот самый галоўны там геапалітычны яго прынада, геапалітычная рыбіна, гэта Трамп, который он лічыць, што калі Амерыка яшчэ некім чынам дасць ему гаранты, а тут у Амерыкі свая гульня, можа быць, скажам шыра, і пры гэтым антыеўрапейская, антынават украінская, я яшчэ не сказал цей, чаму так Кіев актыўна наїжджае на Лукашэнку. Можа быць, у гэтым ёсць яшчэ гульня Кіева супраць Трампа. В тым сэнсе, што ну вот у вас новы там сябручок у Трампа, Лукашэнка, а мы-то этого сябручка бутюкаем, а можа быць, яшчэ там пабамбім што-небудзь, паглядзім, как ты его там збіраешся, так сказаць, абараняць.
5: Мадзяр адзін дрончык запусціць.
4: Да, да.
5: І нет сябручка.
4: Нет сябручка, ну, можа быць, не так, но можа быць, хаця бы пакажам ему, што ты не з тым сябруеш, з кім трэба. То бок, ну, в дадзеным выпадку сапраўды, ну, стаўленне Трампа в американской администрации до Украины, что я в наших эфирах неодноразово осуджал, вот, что он не то, что там не на боку Украины, но я не лечу, что на боку России, он там за себе, за Америку, но Украине намного меньше допомагает, чем нам бы всем хотелось, вот, а фактично навод примушая я там, ну, Украина вымушена опираться на себе и на Европу, и игноровать Америку, ну, он ее не проигноруешь, что она існуе, але игноровать то, что яна, ну, де-факто стоїть не на боку України, а стоїть недзе посередині, гэта нам всім не падабаецца, але гульня супраць Лукашэнкі, якая зараз абвастрылася, гэта в тым ліку, я лічу, можа быць, і гульня Кіева супраць Трампа.
2: Чаго можна чакаць ад наступнага візіта спецпрадстаўніка па Беларусі Джона Коула у Мінск?
3: Працягвае Віталь Цыганкоў.
4: Па-першае, хачу адзначыць відавочны факт, што калі будзе візіт, будуць новыя вызваленні. Гэта схема ні разу не парушалася, ён не прыедзе просто так, і чарговы раз, калі мы калісь з табой абмяркоўвалі, што чаму, вот, можа быць, там это зімой давно не было візіта, я кажу, ну, значыць, даволі напружаныя перамовы адбываюцца, значыць, не прыйшлі, да, і калі да нейкай агульнай там згоды па, не ведаю, па колькасці, па прозвішчах і па тых пунктах, што могуць амерыканцы даць Лукашэнку, калі ён уже паедзе, мы будзем знаць, што, значыць, эта дамоўленасць уже, в прынцыпе, ёсць, без этого ён не прыедзе. Так што кожны раз нам, ну, скажам, так называюць аглядальнікамі, задаюць пытання, што Беларусь можа, да, атрымаць ад ЗША на гэты раз. Ну, гэта і тыя ж самыя тэмы, гэта калі, гэта адкрыццё в нейкай ступені, адкрыццё, актывізацыя працы амбасады, але я кажу, это все тактычнае, галоўнае для Лукашэнкі, гэта вось тая моркавка, якую трымаюць його перед носом, за якой ён бежыць, это сустрэча з Трампом. Хоча за ўсё в Америцы, ну, уж Беларусь это маловерагодна, в Америцы, хоча за ўсё, гэта для яго важней, чым все гэты мільярды. Так,
5: чакай, Грэм же ж, здаецца, ці хто это сказаў?
4: Казалі, што приезе, да.
5: Ну, да, запрасі ты Трампа, памяняй клюшку для хакея на клюшку для гольфа,
4: да,
5: там
4: да,
5: же
4: да.
5: Ж ще казалі, што недзе пад Мінском нават ужо гольф па поле адпаведнае, там ўжо падрыхтаванае.
4: Ну, вот, сыходзячы, калі глянуць статыстыку, што Трамп вельмі рэдка вылітае з США, только па такіх вялікіх...
5: Ён же паабяцаў да канца года да Пуціна прыляцець.
4: Да, да такіх вялікіх падзеях, як там, умовна скажам, Кітай, там, ну, Пуцін мінулы раз быў на Аляскі, на тэрыторыі ЗША, то бок для, скажам так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас, як тым анекдоце пра Калыму, лепш вы да нас, так што хутчэй Лукашэнка хоча прыехаць в Амерыку, і вот гэта, а ніякія не санкцыі, ніякая не амбасада, гэта з'яўляецца галоўным для Лукашэнкі, і сам візіт, і нейкі вось той big deal, пра каторы ніхто не, ну, не сказал. Раней, памятаюць, калі ўсё гэта пачыналось, год назад гаварылі, што, в прынцыпе, big deal это скасаванне всіх санкцыяў на вызваленне всіх палітвязняў. Мне здаецца, гэта гэта Менску мала. Ну, что значит сама не санкцию? Ну, американские санкции, они на экономику не уплывают, так, как европейские, в огле не уплывают там. Это было бы, мело сенс, каб Европа послухалась Америку, але в свой час Лукашенко зрозумел, что он переоценил Вашингтонский обком и Брюссельский райком. Вашингтонский обком давно уже не слухается при Трампе. Поэтому это абсолютно экономичного сенса не мая никакого, только такие политичные идейные обмены американских санкций. Мне, кажется, теперь ему хочется больше, а миновито некую домову, подписанную осадками урочисто, где США там что-то признают и кажут, что не будем тебе свергать николи. Ну вот умовно скажем, на самой справе на папиру это будет гучать, как повага до белорусского суверенитета, отмова от санкций и инших гвалтовных деяний супроть теперешней белорусской лады. Вот мне, кажется, он что-то этого хочет.
3: Это был политичный оглядальник Виталь Циганков, который прокомментовал развитие американо-белорусских отношений.
2: Далей у программе «Евразум».
3: Жаночыя купе раздору, чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках.
0: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Гаспадарства, пачынаем гэты новы дзень разам. Сёння ў нас серада, 20 траўня. Перад выпускам навінаў давайце пагартаем старонкі гісторыі. Шмат добрых людзей нарадзілася ў такі самы дзень. Напрыклад, у 1902 годзе ў Каралішчавічах Язэп Пушча, паэт. У 1907 годзе Ванда Банішэўская. У вёсцы Новая Каменка яна з'явілася на свет на Наваградчыне. Яна была сястрой супольнасці сёстра Данёлаў і носьбітка стыгматаў, потым стала вязнем ГУЛАГу. У 1923 годзе на свет з'явіўся Васіль Ракашэвіч, удзельнік антысавецкага падполля. У 36 годзе ў Менску нарадзіўся Алег Караваяў, гэта беларускі барэц грэка-рымскага стылю, алімпійскі чэмпіён. Да больш блізкіх падзеяў, у 1994 у Жыровічах былі адсвяткаваныя 500-й годкі з часу з'яўлення Жыровіцкай Божай Маці, 520-й годкі з часу заснавання манастыра, які, наколькі ведаю, на пачатку быў уніяцкім. У 2001 годзе ў Менску прайшоў 7-й з'езд таварыства беларускай мовы, на якім былі прынятыя праграмныя дакументы стратэгія развіцця беларускай мовы у 21-м стагоддзі і дэкларацыя пра беларускую мову. Цікава, нехта прытрымліваецца гэтай распрацаванай стратэгіі да сёння, ці памятае пра такія падзеі, але тым не менш. Дазнаемся, з якіх навінаў пачынаецца гэты дзень ужо не ў забаве.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская независимая FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
3: Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тиган Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем со звесток с российско-украинской войны. Главнокомандующий Збройными силами Украины Александр Сырский заявил, что выросла верогодность нового российского удара по Украине с территории Беларуси. Ранее с такой заявой выступал президент Украины Владимир Зеленский. Тенденция до того, что линия фронта будет повеличиваться. Вы ведаете опошние звездки нашей разведки и заявы нашего президента про погрозу России сбоку Беларуси. Магчима операции на полночи. Это реально. И мы ведаем гэтыя звестки. Российский генштаб зараз активно пролічвае гэтыя операции. Мы ведаем гэта, цитуя генерала Сырскага УНИАН. Але во украинском войску есть и іншыя меркаванні. Про тое, что спробы России утягнуть Беларусь у войну не больше, чем шантаж, особливо после знятия санкций США с гэтай краины, заявил керавник Рады резервистов сухопутных войск Узброенных сил Украины Иван Тымочка у эфиры украинского радио. Поводле яго географічна и климатично Беларусь не является той краиной, якую можно выкористовывать як могутный плацдарм для наступу на Украину, бо мясцовость там вельми лясистая и болотистая. Украинский бок повялічвае свои здольности бить у глыб российской территории. Так само Украине фактично атрымалася домовиться про обмен войсковополонными с Россией. И зараз гэты план реализуется у некалькі этапов, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: І зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знякова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної

0: Як апошнія абстрэлы паўплывалі на жыццё і эмацыйны стан беларусаў і украінцаў? Ці ёсць разуменне таго, што сітуацыя можа паўтарыцца? Якія навіны зараз прыцягваюць найбольш увагі? Сваімі думкамі падзялілася беларуска, якая стала жыве ва Украіне, Ліза.
1: Последние несколько недель были прям очень сильны по обстрелам, и в моем городе тоже очень сильно обстреливали. Давно, на самом деле, не было прям таких массовых прилетов, поэтому, да, тяжело было. У нас попали куда-то в какое-то, наверное, предприятие, потому что начался дожди черные, лужи черные, то есть повлияло и на экологию сильно. Это очень обсуждается сейчас, все очень переживают, но в целом как бы держится.
2: Эти надали у вас есть зараз гэта отчувание небеспеки, что снова эта ситуация может повториться, и вам подается, что неким чином стабилизовалась?
1: Ну, конечно, что может повториться, и что это еще не конец, и что будут продолжаться такие массированные атаки. Поэтому нет ощущения безопасности.
2: Зараз так само у информационной просторы шмат новинов про гэты взаимные атаки дронов. А калі вось вы, як звычайный человек, бачыце гэта ў стужцы, то что адчуваеце ў гэты момент? Як аналізуеце ситуацию?
1: На самом деле в окружении сейчас очень радуются тому, что начались атаки взаимные на Москву, ответы какие-то ударные. Вот, поэтому ощущается, что, может, это что-то поменяет, и, может, это как-то донесет, что пора заканчивать. Вот. А так ощущается, что немножко становится страшнее из-за того, что начали атаковать в ответ, что начнут и нас атаковать еще сильнее. Поэтому немножко в этом плане тревожно. А так, в целом, наоборот, как-то воспринимается как какое-то изменение хорошее.
2: И война идет 5-й год. Как вы совмещаете свое простое жичо и вот такие информационный фон, когда пролетают дроны?
1: Ну, это стало довольно очень привычным. Есть какие-то уже прям сформированные планы действий, что так, сейчас вот ночная атака, мы идем в коридор и сидим в коридоре, пока не закончится, либо спускаемся в укрытие. Днем это не так ощущается, у нас меньше атак дневных, чаще всего ночные. Вот. Поэтому как-то просто научились с этим жить, и даже когда нет месяцами ночных обстрелов, все равно как-то внутри держишься, что это может снова начаться, что нужно подготовиться, что нужно морально быть готовым к этому. Но все равно очень тревожно, страшно. Это уже как привычная жизнь.
2: А что вам помогает зараз переживать эти тяжкие моменты войны?
1: Помогает очень общение, наверное, больше проводить времени с родными, отвлекаться как-то, все равно встречаться с друзьями, продолжать делать какие-то бытовые ежедневные вещи, которые, там, не знаю, выйти на кофе, какие-то такие, которые успокаивают и немножко стабилизируют тебя внутренне.
2: По ваших отчуваниях, до чего зараз рыхтуется сама Украина, украинское громадство, насколько это этап войны складаны?
1: Готовится к тому, что это будет продолжаться, что нет ощущения, что есть какой-то близкий конец этому всему. Плюс готовится к лету. Нас пугают тем, что будут слишком жарко будет, начнут включать кондиционеры, и снова начнутся отключения света, и будет очень тяжелое лето в этом плане. Поэтому больше идет акцент на подготовку к будущему, что легче не будет, все будет так же, все будет только сложнее. Вот как-то так.
0: Гэта было меркаванне беларускай Лізы, якая жыве ва Ўкраіне ў гэты ваенны час. Нагадаю, што сёння 1547 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання. Працягнем тэму праз некалькі хвілінаў.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Латвия заявила об хлусні з боку Росії на конт використання латвійської території українськими військовцями. Національний мастацький музей Білорусі набив слуцький пояс довжиньою більш за 4 метри. У Польщі, по підозрінні у зґвалтуванні білоруські, затриманий громадянин Грузії.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международной информации. Улады Латвии выкликали амбассадора России у Ризе, якому передали ноту протесту. Это реакция на информацию, что нібы Латвия повинна дозволить Украине використовывать территорию и поветренную простору для нападов на Москву. Поведомления Кремля были названы полной хлусней. Это неправда. И это было заявлено России про керовника амбассады у Ризе, якому была передадена официальная нота протесту. Прокомментовала керовник латвийского МЗС Байба Браже, якая учора сустрелася с керовником дипломатии Канады Анитой Ананд на военной базе под Рыгой. При этом министр замежных справ Латвии отзначила, что Москва уже несколько тыдней повторяет полную хлусню с этой нагоды. Ранее на обвинувачивание Кремля рашуче отреагировал украинский бок. Представник МЗС Украины Георгий Тихи подкреслил, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия николи не дозволяли Украине використовывать свою повестку ветерную простору для нападов на Россию. У совязи с чем яны не з'являются боком конфликту. Больше за тое, Украина николи про гэта не просила, отзначил ён. До белорусских тем. Есть надея, что черговая партия политвязнев может выйти в ближайший час на приконце весны ти на початку лета. Одночасово у Беларуси протягиваются репрессии, и это вельми шкода. Каже былый политвязень, громадский активист и незалежный журналист Яуген Меркис.
4: Безумовно, тут, по-перше, все чекают наступные партии, которые, ну, мают отбыться по всему травне. И это будет черговая партия, там лику людей, которые худшие из-за все будут вывезены. І у замежжа поглядзім, колькі іх будзе. Летом не менш, гэта дадатковая нагрузка і на валанцёраў, і на фонды, і на суполкі, і на дыяспору, на всіх, хто готов дапамагчы.
3: На сённяшні дзень, 20 траўня, у Беларусі афіцыйна прызнаныя палітычнымі зняволенымі 842 чалавекі. До інших повідомленняў. Цэлы слуцкі поезд даўжынёй 4 метры 60 сантиметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса ўкладваецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцы пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-го стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года, пояс даследчыкі музея называюць

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россия нанесла черговый поветренный удар по Украине. Есть загиблые и пораненные. От атаки украинских дронов горит буйный нафтоперепрацовчий завод «Лукойл» у Нижегородской области России. У берости жанчына начала нараджать просто у автомобиля.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Российцы уночи и раницей наносили удары по Одессе, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. Есть загиблые и пораненные. Про это поведомляет украинское телеграм-выдание «Инсайдер». У Конотопе на Сумщине трапление у жилый шматповерховик. Под завалами могут находиться люди. Потерпели минимум 6 человек. Так само пошкоджены будинок больницы и знищенный музей. У Вольнянску, что у Запорожской области, поранены 4 человеки. Мужчина, женщина и двое детей. Двухгадовый хлопчик и 12-годовая девчонка. Удар пришелся по приватным доме. У Днепры удар по складах с продуктами харчевания. 2 человека загинули, 6 отримали ранения. У Одессе цалком разбураны одноповерховый жилый будинок и объект инфраструктуры. Сегодня раницей город Кстово Нижегородской области России был атакованы дронами. Мясцовые жыхары поведомляют про серую выбухов, после яких на территории мясцового нафтоперепрацовчего завода «Лукойла» вспыхнул пожар. Генеральный штаб УСУ заявил, что силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ у Кстове, а так само по нафтоперепомповочной станции «Ярослав-3». Згодно выданию «Астра», на заводе была атакованная установка «ЛОАВТ». Это ключевой комплекс для першасной перепрацовки нафты. Пошкоджение этой установки здольное истотно затормозить у весь вытворчий ланцужок. НПЗ у Кстове является одним из найбуйнейших у России с могутностью каля 17 миллионов тонн нафты за год. Завод выпускает больше за 50 наименьев нафтопродуктов и отыгрывает ключевую роль у забеспечении московского региона. До белорусских тем. Для белорусов, которые вымушенно покинули родиму, погрозы режиму не зникают за державной межой. Наоборот, яны набывают новые формы. От киберпереследу и тиску на близких до спроб экстрадиции и физичной расправы. Як застерахчися от спецслужб диктатора, какие махчимости мают белорусы, говорит супрацовник инициативы «Белпол» Матвей Курейчик.
4: Есть правовая инициатива, якая выпрацавала инструкцию, як себе поводить, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая сітуацыя. Вы можете знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з правабарочнымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах.
3: Паводле Мацвея Курэйчыка, процідзеянне транснацыянальным рэпрэсіям патрабуе не толькі пільнасці кожнага асобна, але і моцных сувязяў з праваахоўнымі сістэмамі краін знаходжання, абмену дадзенымі паміж дыаспарай і юрыдычнай абаронай. Выжыванне і бяспека залежыць ад здольнасці аб'ядноўвацца, фіксаваць пагрозы і не баяцца звяртацца па дапамогу. Да іншых паведамленняў. У берасці 19 траўня жанчына пачала нараджаць проста ў машыне. На дапамогу прыйшлі ратавальнікі, якія ехалі міма, паведамілі ў МНС. Маларыцкія ратавальнікі учора былі ў берасці, вярталіся са спаборніцтваў. У дарозе яны ўбачылі, што мужчына машыць рукамі. Спыніліся даведацца, якая патрабуецца дапамога. Аказалася, у кіроўцы ў машыне нараджае жонка. Ратавальнікі пачалі ўладкоўваць месца ў аўтамабілі для зручных родаў.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 20 травня. У такий ж день 1570-го у Антверпені був надрукований перший у світі географічний атлас, який складався з 53 мапів великого формату. Склав його фламандський картограф Абрахам Артеліус. До кожної мапи прикладався подробязний тлумачальний географічний текст. Гетае видання, якое зветься Театрум Орбіс Терарум, то бок відовіща шара земного, сапраўды адлюстровувало стан географічних ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або мовлі пробелами у географічних спазнаннях, гэты атлас стаў для мараплаўцаў канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя чымсьці накшталт географічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
1: Нагоднік
2: 20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў. Не адно пакаленне вырасла ў гэтых практычных штанах. Першая запатэнтаваная джинсы были выпущены у Америцы Леви Страусом у 1850 годе и продаденные по цене 1 доляр 46 центов за пару. Это были штаны с парусины со швами, узмоцненными двойным радком и с множеством кишеней. Штаны корыстались популярностью у калифорнийских золотошукальников, и первая промысловая партия разошлась мгновенно. Праз некоторый час Леви Страус организовал у Сан-Франциско фирму по пошиве рабочей вопротки, и аккурат 20 травня 1873-го фирма Levi Strauss & Company отримала лицензию на право вытворчести штанов с заклепками на кишенях. Вось эта дата и лічится официйным днем нараджения джинсов. Працовный люд хутко оценил трывалость и практичность новых штанов. Неузабаве после запуску вытворчести компания перейшла от шерой тканины на привабный и трывалый синий материал, названный Деним, это значит «знима» французского города. Бренд Levi's, альбо Levi's, был паза конкуренции до середины 20-го стагоддзя, калі з'явіліся Ли, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
1: Нагоднік

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдный от белорусской интеллигенции, сапраўдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Мэйси Грей на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, неистотная макчимы. Температура по ветра от 19 до 22 тепла, ветер полуночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, дочакайтесь.

российскую погрозу сбоку Беларуси, заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. В Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ, расскажем Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

0: годность нового российского удара по Украине с территории Беларуси. Ранее с такой заявой выступал президент Украины Владимир Зеленский. Тенденция до того, что линия фронта будет повеличиваться. Вы ведаете опошние звездки нашей разведки и заявы нашего президента про погрозу России с боку Беларуси. Махчима операция на полночи. Это реально. И мы ведаем гэтые звездки. Российский генштаб зараз активно пролишивая гэтые операции. Мы ведаем гэта, цитуя генерала Сырского у Ніан. Але ва украинским войску есть и іншие меркаванні. Про тое, что спробы России утягнуть Беларусь у войну не больше, чем шантаж, особливо после снятия санкций США с этой краины, заявил керавник Рады резервистов сухопутных войск Узброенных сил Украины Иван Тимочка у эфиры украинского радио. Поводле яго, географично и климатично Беларусь не з'являється той краиной, якую можно використовувати як могутный плацдарм для наступу на Украину, бо мясцовость там вельми лясистая и болотистая. Сумная новина. Белорусский доброохотник, былы полезняволенный Тихон Клюкач, загинул, обороняючи Украину, подчас выконания боевого задания 9 травня 2026 года. 25 липеня ему повинно было исполниться 24 года. Про гибель Тихона поведомляют несколько особ у Facebook со посылкой на побратимов доброохотника. Означается, что никаких грошовых сборов организовываться не будет. Никаких сборов грошей не будет. Хочете допомогчи? Донатьте на дроны для УСУ, написал автор одной из публикаций. У Беларуси у студені 2021 года Клюкачу был вынесен присуд. 1 год и 6 месяцев позбавления воли за удел у протестах. Цалком отбывши покарание, Тихон поехал воевать за Украину. Для белорусов, якія вымушено покинули родзіму, погрозы режиму не зникают за державной мяжой. Наадварот, яны набывают новые формы. От киберпераследу и тиску на близких до спроб экстрадиции и физичной расправы. Як застерахчися от спецслужб диктатора, якія магчимости мают белорусы? Говорит супрацовник инициативы Белпол Матвей Купрейчик.
1: Есть правовая инициатива, якая выпрацавала инструкцию, як себе поводить, якія дзеянні треба зрабіць, калі адбываецца такая ситуации. Вы можете найти это на их интернет-сторонце и поглядеть, как вам действовать у таких экстренных выпадках. Так само, завсёды пытайтесь допомоги адвокатов, которые смогут вас оборонить и про которых вы сможете связаться в том лику с правооборонными белорусскими организациями, которые так само смогут вам помочь в этих кейсах.
0: Поводле Матвея Купрейчика, противодействие транснациональным репрессиям потребует не только пильности каждого особенно, але и мощных связей с правоохранными системами краин знаходжения, обмену данными помеж диаспорами и юридичной обороной. Выживание и безопасность залежит от здольности объединяться, фиксовать погрозы и не бояться звертаться по допомогу. И на культурницкую тему. Фильм ведомого белорусского режиссера Алексея Полуяна «Инкубатор» про войну в Украине отзначены призом Берлинале Talents Lab Awards. Уручение узнагороды отбылося подчас кинофестивалю у Каннах. Первый раз у Каннах и так само первая узнагорода для моего нового проекта, урученная культовым режиссером Томом Тыквером, написал Полуян у Facebook. Как поведомило выдание Hollywood Reporter, проекты молодых режиссеров Марселя Белтрана, Субарный Даш и Алексея Полуяна жюри обрало за 18 заявок. Каждый переможца отримливая грант у памеры 5000 евро, а так само подтримку для уделу у Каннском кинофестивале. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22 тепла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Белорусская радиорация 98.1 FM, Белосток-Городня 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 19 до 22 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Латвия заявила об тусне с боку России на конт выкористания латвийской территории украинскими войсковцами. Белпол представил Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. У Белостоку сегодня открывается юбилейный фестиваль «Гайнаука-2026».
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Почнем с международной информации. Улады Латвии выкликали амбассадора России у Рызе, якому передали ноту протесту. Гэта реакция на информацию, что нібыта Латвия повинна дозволить Украине выкористовывать территорию и повет

0: Records.
1: Отказанность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

Бывший Гернак Валик Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 19 до 22 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за

Юрий Нестеренко да Ірина Снапкова на хвалях Белорусского радио «Рация». Ну а я маю час нагадать вам про «Кола Дзён с бородой», программу, где картаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня тут у нас будут Билл Хейли, Альбана и Рамина Пауэр, Джо Кокер, Шер, гурты The Go-Go's, Лорди, Битлз, Фрэнки Goes to Hollywood. И не только. Тому долучайтесь, как ничего не пропустить. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский. Программа «Кола Дзён с бородой». Запрашаю.

Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про это и про иншее вось уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем со звесток с российско-украинской войны. Главнокомандующий узброенными силами Украины Александр Сырский заявил, что выросла вероятность нового российского удара по Украине с территории Беларуси. Ранее с такой заявой выступал президент Украины Владимир Зеленский. Тенденция до того, что линия фронта будет повеличиваться. Вы ведаете опошние звездки нашей разведки и заявы нашего президента про погрозу России с боку Беларуси. Махчима операция на полночи. Это реально. И мы ведаем гэтыя звесткі. Расійскі генштаб зараз актыўна пралічвае гэтыя аперацыі. Мы ведаем гэта, цытуе генерала Сырскага Уніан. Але ва ўкраінскім войску ёсць і іншыя меркаванні. Пра тое, што спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну не больш, чым шантаж, асабліва пасля зняцця санкцый ЗША з гэтай краіны, заявіў кіраўнік Рады рэзервістаў сухапутных войск Узброеных сіл Украіны

0: Радио «Рация». Простора для необъятных.
1: Голоден с бородой.
2: 20 травня 1963-го народился Брайан Нэш, гитарист популярной ливерпульской поп-команды «Frankie Goes to Hollywood». Гэты гурт был вельми популярным у 80-х. Дебютный сингл «Relax» был забаронен телекомпанией BBC, будучи на 6-м месте у национальном чарте, але пасля 5 тыдняў утрымливал высокие позиции у інших чартах, что дозволило ему набыть славу наибольш поспяховой композиции 84-го года и увайсти у склад 70 наибольш продаваных синглов за всю историю.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая ЭФМ-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: У Литве отбылася поветренная тревога. НАТО подымала снищальники. Третий конгресс политзвязня проходит у Познани. У Белостоку сегодня открывается юбилейная Гайнаука 2026.
2: У студии новина Валявоевская.
3: Тревога про погрозу дрона была обвещена сегодня о 10:26 у Вильни и помежных с Беларусью районах. Так само был закрыт Виленский аэропорт. Некоторые офисы и школы проводили эвакуацию. Жыхарам Литвы пришло оповещение про махчимую поветренную тревогу червоного и желтого узровню. Снищальники НАТО поднялись у поветра после того, как каля межа у Литвы были зауважные дроны. Детей у школах и садках помежными с Белоруссией и Игналинским районе эвакуировали у сховища. После обвещения поветренной тревоги в укрытии были переведенные президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и спикер Сейму Йозасас Оляксас. Подчас тревоги аэропорт Вильни припинил працу. На частце Литвы спинился громадский транспорт. Пассажира у Виленском районе и на Виленском чыгуначном вокзале эвакуировали у сховище. Молодёвый ивент «Неоскуранное поколение» проходил у Познани у рамках третьего конгресса по политзняволенных у Беларуси, який объединял политвязнял и правооборонцев и тех, кто домагается справедливости для всех незаконно преследуемых у Беларуси, говорит суорганизаторка конгресса Кристина Шиянук.
4: Калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненням было улучшыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова.

0: Гость рації.
1: Ну, так само на хвалі Білоруського радіо «Рація». Зараз ми протягуємо наш ефір. З нами гость, намісник старшині об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Ну і так само номер один у списі команда Латушки і Рух за свободу. Тому що зараз говоримо про вибори у координаційну раду, які відбулися, як відбулися. Господар Павел, перше питання для вас. Це перемога чи пораза? Ось стоя вибори 2026 года.
2: Вітаю вас, господар редактор, усіх радіослухачів. Ми високо цінуємо кожен голос білорусів і білоруські, які були віддані під час репресії, під тиском. Настолько змасованных атак на платформу для голосования. Это самые каштовные голосы, бо голосы под час репрессий, яны, зразумела, будут у истории, яны сапраўды знаковые. Это отважные люди, которые голосуют под час выборов. Мы бачим усе, что апошнім часом зменшается аудитория, подписка и на разные позаурадовые организации, инициативы, у тым ліку на сродки массовой информации. Я думаю, все памятаем, як шмат людей глядела, сачыла, каментавала у 2020-2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Конечно, у нас нема сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся політычным силы в рамках Координационной Рады, якая мае наибольшую подтримку. И для нас это важный сигнал, бо это означает, что наша стратегия, наша праца находит наибольшую подтримку сярод активных белорусов. Коли разглядать выборы як у неким сенсе социологичные доследования, то мы отримали нават больше процентной подтримки, 42% в сравнении с минулыми выборами, коли мы отримали 35% от усіх принявших удел у голосовании. Чому так отбылося, что шмат белорусов не приняло удел в выборах? Ну, первая причина, я проводил пикеты разом с своими коллегами и коллежанками, несколько встреч в разных городах и краинах. Так вот, могу сказать, головная причина – это страх. И тут, правда, режиму Лукашенко удалось миновито довести стан громадства в такую ситуацию, что люди боятся. Другое – это, конечно, беспрецедентная кампания дезинформации и дискредитации по отношениях до Координационной Рады представничего органа. Третье, это недостатково было информации об выборах. Шмат белорусов мне просто казали, выборы, а мы не чули. Особисто мне казали, они просто про это не ведали. Тут, я думаю, нам есть над чем попрацовать. Наши социальные сетки были перенапружены. Мы имели сотни тысяч, на вот миллионы проглядов. Конечно, хотелось, как бы и незалежные СМИ подтримливали такие важные инструмент будования демократии, как выборы. Про это просто казали. На вот у опошний тыдень голосования практически не было информации про то, что идет голосование. Да? Четвертая причина – это репрессии у относенных усих кандидатов на выборах, усих списов народных. Режим таким чином так само створав атмосферу страха. Ну и, конечно, беспрецедентная кибервойна, якую объявили спецслужбы Лукашенко, и она заблоковала шмат кому магчимость проголосовать. Люди писали, что спробовали по 10, по 14 разов. Працавала платформа, и некоторые просто отмовились. И снова же тут спрацавал элемент страха, альбо, ну, не готовности несколько разов это робить. Але головное, что мы забеспечили обновляльность института. Вы видите, мне трошки здивляє, коли зараз починають критикувати тих, хто прийняв удел у виборах, заризикував черговий раз кримінальними справами і переслідом, але не критикує тих, хто не пішов на ці вибори. Ось, може, тут треба поставити питання так само до тих, хто не хоче удільничати у самым классичным, я еще раз повторюсь, инструменте формования демократии выборы. Ничего иншего не існує. Политики проходят верификацию только и выключно про выборы. Нема иншего способа. Так что я удячный всем коллегам и коллежанкам со всех списков, которые брали в этом удел. Але питания застаются до тех, кто просто не пошел на выборы. Я думаю, что, до речи, критиковать худшее за все и мают право те, кто принимал удел в этих выборах. Кто стоял звонку, ну, это самая такая простая справа. Стоять звонку и казать, что вы робите древно.
1: И про это мы с вами еще погутрим на первый литерально короткий комментарий на эту тему попрошу. Але зараз, Подар Павел, не успримается это, как такую червоную картку белорусской политики за межой. Вот именно это эти выборы. Ну, мусим признать, что саправды проходили они у вельми тяжких, вот на вот техничных умовах. Бо одна справа, коли ты просто заходишь и голосуешь, а другая справа, коли ты голосуешь про сервер, який напоткал такую вот атаку. хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысяч еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
2: Гэта ж зялёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто в социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. КР не потребны, и он не потребны режиму, а нам он потребны, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз все повинны признать, что мы все губляем у лічбах, але мы павінны памятаць, у якіх умовах гэта адбываецца. За лайк крымінальны артыкул, за каментарый крымінальны артыкул, падпіска крымінальны артыкул, а выбары гэта яшчэ больш складаная варонка. Нягледзячы на тое, што як мы бачым, чарговы раз гэта пацверджана, дадзеныя выбаршчыкаў абсалютна былі абаронены. Так што тут мы ўсе павінны ставіць пытанне, яшчэ раз, усе губляюць за апошнія годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и координационная рада. Усе. Тут нема неких выключений.
1: Далее живем в режиме змагания. И вот навод за то, как проголосовать на выборах у координационную раду, треба было змагаться за свой голос, пройти вот эти блокады и так далее.
2: Так, абсолютно. Тому это было не просто выборы, это было змагание. Да? Это же не так, как у демократичных краинок прошли на выборчий участок, опустили бюллетень. На вот для безопасности эта процедура была, ну, не то, что складанная, но все-таки она предугледжывала необходимость сделать несколько кроков. Мы бачили, как люди проходят эти кроки и сами проходили это. Это как, так само додатковый высилок. Ну, людям значительно простей просто прийти, поставить галочку и кинуть бюллетень. Але все-таки...
1: И ведать, что все будет добро.
2: Важно, что есть те люди, которые проголосовали. Это той актив, это той костяк, который нас подтримливает. А легитимность Координационной Рады, вы ведаете, она окресливается... тем объемом проблем, якая она намагается вырашать у разных краинах света, на вот территория не обмежевана, бо Координационная Рада же не працует деля только тех, кто проголосовал. И она старается вырашать те задачи, как для Беларуси, так и белорусов, больше масштабного характера. Ну и давайте не будем идеалистами. Я, как досвеченный дипломат, амбассадор, был член Урада, я ведаю, что парламенты у международных контактах не вырашают на раз-два те проблемы, которые турбуют их громадян. А мы фактично маем прото парламентскую структуру, и мы стараемся, намагаемся лобовать вырашение этих проблем. Штось удается, ну штось, на жаль, не.
1: Спадар Павел, литерально коротенько попрошу, вы сказали про шквал критики, саправду, в социальных сетках. Ну, я так само богато читаю материалы, вы так само, напевно, богато читаете, анализуете. А некий потребный вот этот отказ на шквал критики, что тут сказать, эти уже все сказано?
2: Я думаю, что отказ, я еще раз скажу, критиковать треба тех, кто не пошел на выборы, а не тех, кто пошел на выборы, разумеете, рискуючи криминальными артикулами и так само репрессиями в отношениях до близких. Я с повагой ставлюсь до тех политиков, которые именно проходят эту верификацию, которые готовы стать перед этим выкликом и добиваться, отстоивать, как за тебе проголосовали. Ну, а иншие политики могут тогда просто рассказывать что-то про себе, от себе особисто. Да? Я лечу, что, я еще раз говорю, важно, что обновился представничий орган. Зараз важно заховать наши делегации у международных парламентских структурах. У меня сегодня будет выступление у политическом комитете парламентской ассамблеи Рады Европы, якая отбывается у Парижа. Я буду выступать и по выниках выборов, и представлять, какая ситуация с репрессиями в Беларуси, и пропоновать ту стратегию, которую мы хотим реализовать у будущих сессиях парламентской ассамблеи Рады Европы. Зразумело, будет обрана новая делегация. Я не веду, если буду шальцо, але буду выдвигать свою кандидатуру. Вось, Кариласка, это конкретные темы, конкретные задачи, конкретные справы.
1: Дякую велике за размову. Нагадаю, только Павел Латушка зараз с нами в эфире Белорусского Радио Рация.
2: А я дякую Радио Рация за то, что вы подтримали именно саму идею выборов.
0: Гость Рации.
1: Спадар Павел, а я хотел бы, как мы протягнули так само зараз размову Вильня. Бяспечная ситуация была от самой раніцы, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
2: Ну, па-першым, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага Саюза. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронаў залецела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве. Канешне, тут узнікаюць у першую чаргу пытанні да супрацьпаветранай абароны Лукашэнкі, які заўсёды хваліцца, што ён захоўвае мірнае неба над галавамі беларусам, але штосьці паветраную трывогу не аб'яўлялі на тэрыторыі Беларусі. Значыцца, Лукашэнка не клапоціцца пра жыццё і здароўе беларусаў. Ён нават не інфармуе беларускае грамадства, калі праз тэрыторыю Беларусі ляцяць дроны, узброеныя бомбамі, да?
1: Ну так, але паведамілі Літве, Літве яны паведамілі, а для беларусаў сапраўды ніякіх.
2: Для беларусаў не, так. Але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі. Бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтае вучэнне. Ён прыцягнуў ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі, ён узяў гэту ядравую дубінку, махае, паказвае, які ён моцны, але, канешне, у рамках бяспекі іншыя дзяржавы будуць глядзець зараз вялікім падазрэннем і з небяспекай на тэрыторыю Беларусі. Значыць, Лукашэнка намаляваў на галавах беларусаў мішэнь. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны: мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павін праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Ну, гэта не той чалавек. Ён хаваўснік Пуціна, таму нашая задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Ну, сёння прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
1: Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры беларускага радыёрацыя быў Павел Алатушка.

0: І Краперська редакція так само зараз чергове тему, чергове питання закранаємо. Зустріча Світлана Тихановська і Делі Сімбеляцьким в вирішенні легалізаційних питань, адзначення важних для білоруської історії датів, неформальної зустрічі. Ось у кита про бігучі активності представників білоруської діаспори у Швеції розповідає Павел, який там живе.
1: Ну, взагалі, із событий все доволі звично в районі 25 марта. Соответственно, всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, еще до него лауреат Нобелевской премии. Опять же, приезжал. Очень приятно было пообщаться.
2: А какое значение теперь для белорусской диаспоры у Швеции мой приезд Светланы Тихановской? Что от ее чекали, чьи какие питания до ее рыхтовали?
1: Во время разговора в основном там так были жалобы на миграционную службу. То есть люди надеялись, что она может как-то повлиять на местных шведских бюрократов, что она является достаточно влиятельным лицом. Но вот как-то так. В остальном я бы сказал, что скорее личные бытовые вопросы. То есть, когда люди сами свою жизнь как-то обустраивают, ну вот дальше единственная проблема – вот формальное общение с всякими властями. Ну и опять же, у разных людей там вопросы разной степени сложности. Да, относительно простых до почти неразрешимых.
2: А насколько шмат белорусов притягивают зараз такие политичные мероприемства у Швеции, и все ж таки больше фокус на культуру спрацовывает?
1: Ну, смотря что считать политическим. Ну вот, например, пообщаться с лауреатом Нобелевской премии мира – это политическое или нет? Я не знаю. С одной стороны, это культурное, но с другой стороны, посадили его за политику.
2: А чему же мы окрестить, який основной вектор деяния теперь белорусской диаспоры у Швеции?
1: Как я вам, наверное, рассказывал уже, ну вот из таких организованных сообществ здесь есть шведские белорусы, и есть здесь народное посольство. Но они примерно тем же занимаются, что и раньше, то есть шведские белорусы – это скорее про культуру, а народное посольство – это скорее про лоббизм, то есть попытки как-то решать, общаться с официальными властями шведскими и как-то решать проблемы граждан Беларуси.
2: А насколько теперь белорусское питание представленное у таким бюрократичным плане, так чи ведающие шведские улады про то, чем занимается белорусская диаспора, чи есть необходимость в таких контактах?
1: Ну вот смотрите, смотря что считать властями, как бы есть законодательная власть, в смысле парламент, там в общем в большой степени знают. Есть правительство, условно министр, премьер-министр. Там, ну, опять же, там контакты есть, но у них много всяких других проблем, и, может быть, про белорусов вспоминают не очень часто, ну, только когда к ним, собственно, приходят с конкретными вопросами. Вот, а есть всякие, как бы, независимые от правительства департаменты, ну, вот, типа, вот того же миграционной службы, которая не зависит напрямую от правительства или от парламента, в принципе, там знают про белорусов, но в большой степени игнорируют, поскольку их не очень много.
2: Як вам падаецца, беларуская тэма зараз увогуле ёсць у павесцы?
1: Ну вот смотрите, например, опять же, вот избранная президентка, когда приезжала, она давала несколько интервью, насколько я понимаю. Или, опять же, когда приезжал лауреат Нобелевской премии, естественно, он давал все интервью, тут собирались в Нобелевском музее шведы, ну, кроме, так сказать, отдельной встречи с белорусами. Вот, то есть, в принципе, это люди вполне знают и вполне интересуются. Эта проблема по уровню важности намного меньше, чем, например, война в Украине, потому что там, собственно, убивают людей каждый день, а в Беларуси, к счастью, не каждый день.
0: І працівники демократичної супольності за межою, там ліко білоруси Швеції, працягують шукати додаткові кропки впливу на міжнародному зровні. Локальні ініціативи залишаються важною прислугою як для вирішення юридичних питань, так і для заховання агульного білоруського контексту у еміграції.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: На Еврорадио новини спорту. Футбольный клуб МЛ «Витебск» опубликовал у Телеграм поведомление про визит у город детей с так званой ДНР, але неузабаве выдали у пост. У клубе заявили, что передали детям сувениры и подарунки от имя спартовцев. Примусовый вывоз детей из оккупованных территорий Украины у Россию и Беларусь международные структуры расценивают как военное злочинство. На этом фоне удел белорусского клуба у подобных акциях может выкликать питание перед стартом МЛ «Витебск» у Лизе чемпионов. Беларуская федерация гандбола спробуе дамагчыся удзелу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету 2027 года. Старшыня БФГ Владзімір Канаплёў правёў тэлефонную размову з кіраўніком міжнароднай федэрацыі гандбола Хасанам Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусю адной з двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе ў Германіі. Канаплёў заявіў, што допуск зборнаю мог бы стаць кампенсацыяй за працяглую дыскваліфікацыю. Рашэнне па уайлдкарт Савет Міжнароднай Федэрацыі гандбола павінен прыняць ужо напрыканцы гэтага тыдня. Шпіёнский скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плей-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плей-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонский «Арсенал» дотерминово стал чемпионом Англии сезона 25-26. Команда Микеля Артеты гарантовала себе титул после ничьей Манчестер Сити с Борнмутом 1-1. У складе Борнмута визначився 19-годовый француз Крупи, а у Сити гол забил Эрлинг Холланд, який протягивая лидировать у бомбардирской гонцы. Для «Арсенала» это первое чемпионство за 22 годы. У трех попередних сезонах лондонцы фінішавалі другімі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пракаментавала сітуацыю з украінскімі тэнісістамі, якія пасля матчаў не паціскаюць рукі беларусам і расіянам. Беларуска заявіла, што паважае такую пазіцыю і разумее, гэта не асабістае, а спосаб выказаць сваю пазіцыю. Сабаленка таксама адзначыла, што хоча міру і спадзяецца на вырашэнне канфлікту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людзей, а не ствараць новыя бар'еры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных раёнаў пачулі сірэну і былі вымушаныя спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія 10-годдзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарэння Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі.
5: Не.
4: Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэта этую гадзіну, ці колькі это ўсё цягнулася, перажылі і якія ў вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануні, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 до 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. І ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы службы, я спочатку, ну, так зразумела, что это все учение. А потом, когда я стала уникать, потому что пришло по первое поведомление было про то, что желтый уровень опасности, и додатковая была информация, что, ну, иншие регионы, не вильнюсский регион, попадая под это. А потом, раз в некоторый час, пришло уведомление про красный уровень тревоги, это самый высокий уровень тревоги, докладно для Вильни. И вот, конечно, это было вельми, с моего пункта, неприемно, конечно. Вот. И мы все вспомнили, что есть такие методички и план эвакуации, и про это говорили, и у тем лику, я памятую, наверное, больше года тому назад мы отримали, у каждом подъезде отримали брошюры с планом эвакуации города. Я взяла так само себе этот план, выучала его, но это отбывалось больше года тому. Тому, конечно, мы завсёды учим-то, к чему-то рыхтуемся, но когда это происходит, да, в общем и целом отчуваешь некую такую... Ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя в руки, конечно. Мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в уголе мы не были подготовлены до этого. Но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире. Вот это треба было подальше от окон, зачинить двери, быть, например, у ванной. Это самое, ну, самое безопасное считается место, если можно так выразиться. Вот и так далее. В Вильне есть инструкции относно того, как быть подрихтованными до этого. В Вильне есть так само вот этот план эвакуации. Зараз был такой тест, який, ну, вось, частка громадян, частка жыхароў города, я не зусім задоволены, но это, я бы сказала, звычайная ситуация и так далее. Но транспорт был спынены. А не только керавництва краины было эвакуировано у бомбосховища, но так само дети, например, их отвели так само у бомбосховища, потому что зараз, ведаете, взвыклы, но обычный рабочий день, дети в детских садах, в школах, а вот взрослые на работе, конечно, в первую очередь надо беречь детей. Вот первыми поведомлениями, как я получила из наших новостей из литовских, это то, что детей там в тех регионах, там где умер, не памятаю где, вот, повели с детских садов сразу в бомбоубежище. Ну и сами литовцы проявили достаточный уровень сознательности с тем, чтобы остановить работу и там спрятаться там, где побач, не где побач, есть некая там, я не ведаю, там подземная парковка, проход там, подвал там и так далее, там подобное. Вот. Все остальное, я думаю, что жители города Вильнюса будут предъявлять определенные там претензии, требования к городским властям, что они сделали, чего они не сделали вовремя. Но выглядело все, паники я не видела. Все было достаточно спокойно.
2: На думку политолога Паула Усова, середовый дрон и поветренная тревога у Литве могут скончиться истерией и пошуком ворога. А ворогом может стать белорусская диаспора у Литве.
1: Каким может быть развитие подей? Якой реакции чекать от литовских уладов? Протягивая Роза Турарбекова.
5: Нет, я так не меркую. По-перше, потому что спадар Усов, он проживает у Польши, и он не бачит и не чует того, что чуем мы каждый день. А его вот зараз, например, в белорусские медиа далеко не все литовские новости попадают, это понятно. Вот. Но я бы хотела сказать, что литовское правительство отреагировало адекватно именно в связи с тем, что латышское правительство не смогло отреагировать адекватно и не смогло предотвратить вот то, что произошло в Латвии, и это стало определенным, я бы сказала, уроком для всех. Это первое. Второе. Ну, что значит нагнетание истерии? Если дрон летит, и как бы последствия могут быть разными. И накануне, кстати говоря, обнаружили дрон в Литве, который упал, и были претензии очень серьезные, почему как бы не было поведомлений, почему не были предупреждены люди. Слава богу, как бы все обошлось, но все равно. Это первое. Второе, что касается секьюритизации, да, и уязвимого положения белорусского меньшинства в Литве. Белорусское меньшинство в Литве условно можно разделить на две части. Это граждане Литвы или те, которые здесь давно проживают, да, которые имеют, по крайней мере, ПМЖ, если не громадянство. Вот. И эмигранты, которые приехали недавно после событий 2020 года. Вот. И как бы это две разные абсолютно группы с очень разным набором защиты и прав. Вот. Есть еще беженцы, но их беженцев на самом деле в Литве мало. Вот. Литовское правительство как бы, ну, организовало процесс таким образом, организовав гуманитарный коридор, предоставляя гуманитарные визы, гуманитарный ВНЖ. Но международная защита дается в крайнем случае. Вот. Ну, так здесь организовано. Здесь государство не очень большое, бюджет не очень большой, и они вот так решили. Не наше как бы дело тут на чем-то ином настаивать. То, о чем говорит Усов насчет секьюритизации и истерии относительно белорусского меньшинства, это присутствует уже достаточно давно. Вот. Это не вчера произошло, а сегодня дрон летел с территории Беларуси. И когда вы говорите про угрозу со стороны России, на самом деле в Литве это воспринимается как угроза с Беларуси, с белорусской стороны. У Литвы такого открытого, прямого, уязвленного положения, уязвимого положения со стороны России нет по сравнению с Латвией и Эстонией. Но зато достаточно протяженная граница с Республикой Беларусь как раз-таки вызывает у литовцев, и в частности у жителей города Вильнюса, который, как вы знаете, находится 50, а в некоторых случаях 30 километрах от белорусской границы, угроза на самом деле не со стороны России здесь рассматривается. Всегда здесь рассматриваются угрозы со стороны Беларуси. И я понимаю, живя в Польше, эти нюансы все как-то не улавливаются, но уясните, пожалуйста, что здесь как раз-таки в первую очередь, когда говорят об угрозе с белорусской стороны. С белорусской стороны. Понятно, что считается, что Лукашенко там, марионетка, что и так далее и тому подобное. Но они ждут нападения с территории Беларуси, а не России. Поэтому они смотрят на Беларусь в первую очередь. И дрон этот летит с территории Беларуси. Понимаете, все эти как бы аргументы, к сожалению, да, работают против граждан Беларуси. И я могу сказать, что у литовцев по этому поводу... Ну, это нормальная, обычная реакция. Секьюритизация политики идет давно. Я, другое дело, что я бы поставила по-другому вопрос. Сегодняшнее событие каким образом повлияет на настроение определенной части политической элиты Литвы начать диалог с Лукашенко? Вот это важнее, потому что уже оппозиция ставит вопрос. Сколько там времени тому назад была тревога? Я думаю, дня не прошло. А вопрос уже поставлен. Я думаю, сегодня или завтра все ими начнется. Вот. Поэтому, да, вот как бы тут есть свои внутриполитические моменты, процессы. Есть момент, связанный с позицией литовского государства вот в этой развилке между Брюсселем и Вашингтоном. А есть вопросы национальной безопасности. И для национальной безопасности Литвы понятно, что самая большая угроза России, но непосредственная угроза — это Республика Беларусь. Вот именно так надо это воспринимать. Поэтому белорусское меньшинство в Литве так или иначе будет рассматриваться как определенный вызов. И именно с этим связаны всякого рода инициативы относительно там языка, относительно там угроз национальной безопасности. Вы видите, что идет как бы снижение количества мигрантов из Беларуси, именно из Беларуси в Литве, потому что пик пришелся там, я не знаю, на 24-й, по-моему, 20. Начало, может, 25-го года, где-то было 20, где-то в районе было 60 тысяч, на сегодняшний день, ну, 50 тысяч, может быть, меньше. Каждый год количество выдаваемых ВНЖ сокращается, и каждый год на протяжении последних трех, буквально четырех лет, да, точно все больше и больше выдвигается политических инициатив, которые нацелены на ужесточение миграционного законодательства. С одной стороны, с другой стороны, принимается законодательство по мигрантам смягчающее. То есть здесь это очень такая непростая, противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ним. Вот так.
4: И что вы можете, ну, у якости проанализовавши эту ситуацию и настрои у политичным истеблишмента литовским, какое развитие подеял? Все же таки будут яны выстраивать больше жесткую стяну с Беларусью, те наоборот пойдут на спробу домовиться, там перегорнуть сторонку, тем более, что США, сдается, не супрать, как это отбылось.
5: Ну, вы же знаете, что, например, Кястутис Будрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление, ну, там, потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию, но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Вот. Но ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Вот, мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
1: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагует на ситуацию литовский урад.
2: Далее у программы Евразум.
1: Чи чакаць росту цен у ближайший час?
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
2: Сустрэнемся после новин шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыагнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца «Кайлі». Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донаван. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з чацвёртага сезона. Стваральнікі ўпэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзіўным зівам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12-га сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэті». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсарам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфатворчасці. Падбор акцёраў ужо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё ў гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены в годовом выражении, они выросли на 5,4%, то есть это ниже 7% запланированных. За счет чего это произошло? Ну, в апреле было снижение, замедление, да, ценовой динамики по потребительским продовольственным товарам. Вот они в годовом выражении прирост составил 6,3% против 7,8% годом, извините, месяцем ранее. Да, то есть снижение вот этого темпа роста, оно объясняется сезонностью больше. То есть то, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, ну вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, ну что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, ну, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она много, тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, ну, тоже как бы вот эти импортные товары, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот, и, ну, и вместе с, вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением роста реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП там могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулирует активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Нас тут комментуют, клубника сейчас по 15 рублей в Беларуси уже. У нас так само. Не такая, такие кошты, подобные вельми, так, купишь при зусім інших заробках, я думаю, для людей, которые тут вот все життё працуюсь и живут.
4: Ну, тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше все-таки большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, ну, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстрелить у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
4: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, ну, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказывается на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания могут какие-то расти в цене, которые Беларусь завозит, да, товары, на это никак нельзя повлиять, никак их там сильно не зарегулируешь, и эти цены могут расти. То есть это нужно понимать, что да, на продукты питания, если ценовой фон сохранится вот такой повышенный длительный период времени, то на какие-то импортные продукты питания будут цены расти более активно.
3: Як на інфляційные процессы уплывают теперішнє умацывання белорусского рубля, и ці допомагає гэта стримлювать рост коштов на импорт?
4: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе он становится более привлекательный, да, и, соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот эти два разнонаправленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, mm-hmm. то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
3: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузгиной прошлись по самых острых.
5: Радио Рация.
6: Первая белорусская незалежная FM-станция.
7: 20-го дня в Беларуси, 19-го в Польше.
8: Злучаные Штаты хотят ослабить санкции в связи с белорусского калия с допомогой Украины. У Министерства замежных справ Беларуси заявили, что белоруса с Градянщины подстрелили польские правоохранники. Белорусские руины и Некляев у Варшаве. Центр белорусской культуры запрошает на презентации.
7: У студии с новинами Валя Лаевская.
8: Злучаные Штаты домагаются от Украины смягчения обмежевания на импорт калийных угноений из Беларуси и попросили Киев просовывать такую же позицию у Европе. Про это пишет Bloomberg со посылкой на границы, знакомые с ситуацией. Со слова украинцев, Злучаные Штаты меркуют, что снятие обмежевания могло бы допомогти повеличить дистанцию помеж Беларусью и Россией, а так само полепшить стосунки с Мянском. Министерство замежных справ Украины и Держдепартамент Злучаных Штатов не отказали на запыты Bloomberg об комментары. Злучаные Штаты сняли санкции с Беларуси калию и белорусской калийной компании у соковику этого года. Это отбылось после визита у Минск спецпосланника президента Злучаных Штатов Джона Коула. У вынику этого визита было обвещено про вызволение 250 политвязня у Беларуси. У травня этого года министр замежных справ Литвы Кестутис Будрис поведомил, что Злучаные Штаты спробуют тиснуть на Литву на конт транзиту белорусского калию. 60-годового жыхара Гарадзеншчыны, які нібыта прыехаў у Беларусь з Польшчы з агнястрэльнымі раненнямі, памылкова падстрэлілі польскія праваахоўнікі, заяўляе Міністэрства замежных справ Беларусі. Паводле звестак міністэрства, інцыдэнт, падчас якога беларус атрымаў раненне, адбыўся 12 траўня. Паводле атрыманай інфармацыі, польскія праваахоўнікі памылкова прынялі групу беларусаў за чальцоў злачыннай групоўкі, што і прывяло да ўжывання зброі, піша Міністэрства замежных справ Беларусі. Гэты інцыдэнт прымушае сур'ёзна ўсумніцца ў рэальным узроўні бяспекі, дэклараваным польскім бокам. У сувязі з гэтым Міністэрства замежных справ рэкамендуе грамадзянам Беларусі улічваць такія рызыкі пры планаванні замежных паездак. Як паказвае практыка, нельга выключаць, што законапаслухмяны грамадзянін можа быць памылкова прыняты за правапарушальніка і трапіць пад несувымернае і сілавое ўздзеянне. Міністэрства замежных справ паведаміў, што пракуратура Польшчы пачала следчыя дзеянні адносна перавышэння службовых паўнамоцтваў. 18 траўня гарадзенская міліцыя паведаміла пра шпіталізацыю мужчыны, які нібыта атрымаў агнястрэльныя раненні ў Польшчы. У траўні ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя адразу двух беларускіх кніжных праектаў, выдадзеных пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. 22 і 24 траўня падчас міжнароднага кірмашу мастацкай кнігі будзе прадстаўлена выданне «Руіны Беларусі», кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
9: Гэта першае выданне, якое змяшчае элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так, яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры, у тым сэнсе, метафарычна. 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі. У той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла.
8: А 29 траўня адбудзецца прэзентацыя беларускага і польскага выдання ў зборніка апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца», таксама выдзенага пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку.
9: Прэзентацыя гэтай кніжкі афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Уладзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць. Якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-га.
8: Адпаведна, 29 траўня а 14 гадзіне на галоўнай сцэне кніжнага кірмашу пройдзе сустрэча з удзелам Алеся Бяляцкага. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.

0: radioracea.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: Завтра день солидарности с политвязнями Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток в Украине. Гурт «Косары» у финале «Новая традиция» – белорусский фолк у центра уваги. Про гэты да іншы навіны праз 5 хвілін скажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разом.

0: конечно, отмовилась. Дома на меня злуются. А вот недавно у нас была забава. Приехал на ее брат моего мужа. Подошел до меня, пытал, что чувать. Взял меня танцевать. И так провели мы разом вечер. Когда забава закончилась, он провел меня до дому. Говорил, что оженился б со мной, как только я за его вышла, что я ему подобаюсь и любит мою дочушку. У наступную неделю он и снова наведал меня, да и говорил то же самое. Правда, он мне так само подобается. Ведаю, что добрый хлопец, бо ж желая у них, але это ж родный брат моего мужа. Ну, и до того молодше за меня на 2 года. Что ты, сердцейка, тут мне пораешь? Аня с Дубровщины. Отказ сердцейка. Аня, ты поступила слушно, что не вышла замуж за человека, який тебе зусім не подобается. Ты уже перенесла одно несчастье, и неведомо, че такое замужество не перевтворилося б у другую трагедию. Матеріальний добробит – это еще замало, каб быть счастливой. Але относно мужевого брата тут уже справа іншая. Самое важное, что вы одно другому подобаетеся. А что он брат мужа – это зусім не перешкоджає. Вядома, мужа уже не воскресиш. А яго брат мог хоть частково заступить за чужцы батьку. Это ж не то, что зусім чужий человек. А то, что он крыху молодший, дык это уже не має ніякого значення. Серцейка.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартаю читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіо Рація.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Владимир Зеленский заявил, что Украина подрыхтует заходы дипломатичного уздеяния на Беларусь. Совет Рада презентовал доследование про потребы молоди. А так само про то, кто трапит в координационную раду, про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дошекаемся разом.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 20 травня 1946-го народилась Шерилин Саркисян Лапьер Бона Олмен, ти просто Шер, американская поп-выканаўца, аутар песень, актрыса, режисёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэммі, Эммі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шер трывала замацавала за сабой статус і иконы поп-культуры и одной из музыкаў с наибольшей колькостью продаденных записов. Шер – одиная из выканавцев, чьи песни досягали верхней десятки Billboard Hot 100 на протягу 50 годзяў запар. Спевачка утрымлівае рекорд по наибольш протяглому знаходжанню на вершине американского чарта синглов. На протягу 33 годов яе песни досягали его вершиняў. Сингл «Believe» – наибольш поспяховый запис Шера, так само самый продаванный сингл 99-го года. Было продадено больше за 10 миллионов особников.

0: Радио «Рация». Простора для необъятного.
1: Голоден с бородой.
2: 20 травня 1963-го народился Брайан Нэш, гитарист популярной ліверпульской поп-команды «Frankie Goes to Hollywood». Гэты гурт был вельми популярным у 80-х. Дебютный сингл «Relax» был заборонен телекомпанией BBC, будучи на 6-м месте у национальном чарте, але пасля 5 тыдняў утрымливал высокие позиции у інших чартах, что дозволило ему набыть славу наибольш поспяховой композиции 84-го года и увайсти у склад 70 наибольш продаваных синглов за всю историю.

0: твой автомат. Стреляй, торпеда, лизага.
1: Радио «Рация». Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: І чекать смієм, що з мирою вернуться водки.
1: Пустое, ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольорових снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим тролейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты повер мне, коли все будет, перший будет девушка.
0: А с малиновки сноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

площади Победы. Начинаем ровно 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева.